Здравствуй, Юра. Сегодня уже 20 июля. Андрей зарегистрировался на сайте Стэнли и уже и написал тебе письмо. Но ответа пока тоже не получил, так что жди, поинтересуйся, что тебе должна прийти почта по имейлу от Андрея. У нас, в общем-то, новости есть, конечно, не совсем радостные. У всех большое горе. Скоропостижно скончалась Маша 10 июля. Похороны были 17-го, а в Суволу 19-го мы ездили уже к ней на 9 дней. Вот, встречались со всеми нашими родственниками там. Вот. Все это, конечно, неожиданно для всех, и все находятся под большим впечатлением.